0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС бомбит вас, это наше задание.
1: То есть чему дирет, то он пошел на скобину.
2: КБС,
1: он стоит, как мы шикс, как ракеты.
3: Комме, как Томахок, ракеты, не дала, keine Schäden, denn bin ich mit dir.

бесследно каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.